0: Azul FM Summer Hits, siempre en tu memoria.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».